0: эскапада. Срушту выбрык маскарада.
1: Взмилуйся!
0: Эскапады, зихи, инверти. Что ты робишь, субейте всем?
1: Пан не с твоей сферы. В тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры. Как штубок за низший кляс.
0: А, да.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем малушенистым уже с ними тчал? Вот и годынью в падыне встал!
2: Радио Погода 87 и 8 FM.